0: Ази тишпа, фумогетиш пуна, кверпо окупи. Има нанито пускета жику, радиологу пуна. Шунку умбикуната хамбих пуна. Ай чата сенчи ячик микункуна манта, ячачих пуна. Вавакуна жата операх пуна, хирукуната хамбих пуна. Хамбикуна жаун, ази чина ай ча уку умбикуната хамбих пуна. Вармикуна пах кверпо умбикуната хамбих пуна. Има чугрикуната, папикуната. Chaki ijak, maki ijak wacharishka kunata, mira chispa hambih kuna, wawakunata hambih kuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiakuk aicha kunata paskas papis, la auskopia miska kunayam hambih kunapis, benakuna punglihtu paskaspa asiachi hambih kuna, chunjuji kunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa rikuk hambih kuna, unguska kunapak, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapis micharinchi, ima nani hapih pipis, chai ratus hamu ijak, unjapis, utapis, nyukanchi hambina wasi pichaskis, Hambinchigrami, Yukanchi Hambina Huasica, José de Peralta, número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cutuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-989-CAINGUILLA, Red Social Cunatipis, Yukanchita, Catuayya, y Buscón Hambiguasi Pijatun Cusar.
1: Magister David Guacho, Aucancela, Gerente General.
2: Las 4 y 5 minutos.